Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

На Кипре 8:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 4 место.
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: 3 место.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Чем старше становишься, тем больше свидания напоминают собеседование.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Мне с утра кровь сдавать. Но учитывая ее состав, не я кровь сдам, а она меня.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: бывает.
1: Все звучит по-весеннему.
0: Русское радио.
1: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Наконец-то я понял, какую хочу машину. Инкассаторскую.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: перцы. В твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет хорошо.
3: Очень доброе утро. Всем здравствуйте. Так неожиданно. Воскресенье. Ровно в 10 часов и 3 минуты мы начинаем наше утреннее шоу. Необычно, но мы хотим подарить вам то самое счастье и пригласить вас на замечательную площадку, где сегодня у нас праздник.
4: Приветствую всех, кто только сейчас проснулся, сделал приемники погромче, и вместе с нами наша приятная компания просыпается на единой частоте 99FM. Да, сегодня мы празднуем трехлетие GB Club.
3: Да, и приглашаем вас присоединиться в Fitidio Athletic Center. В общем, друзья, идите на звуки, на музыку, нас слышно очень хорошо. Центр Лимассола прямо сейчас оживился в шариках, в мыльных пузырях, потому что дети любят праздник, а мы, как тоже взрослые дети, радуемся и визжим от счастья, потому что GB Club очень сильно подготовился к этому прекрасному, замечательному празднику. Во-первых, Международный день детей, который завтра, и, во-вторых, трехлетие этого потрясающего клуба.
4: Ну, мы, как всегда, готовимся заранее, поэтому для того, чтобы правильное настроение было завтра у всех, у каждого ребенка, нужно прямо сейчас приехать действительно к нам. Идти на детский смех, на русских перцев, которые тоже сегодня будут смеяться, и,
3: дети.
4: Конечно же...
3: Дети, да, сегодня дети.
4: Взрослые дети, где-то, может быть, даже няни. И мы, конечно же, вас призываем и приглашаем сейчас всех ваших близких, родных. Берите детей, семьями приезжайте к нам на наш прекрасный праздник.
3: Друзья, еще разочек озвучим вам локацию. Будем периодически напоминать, чтобы вы нас точно нашли. Fitidio Athletic Center GSO. Это прямо напротив зоопарка в Лимассоле. Самый центр недалеко от моря. Здесь, конечно же, проходят и тренировки. Спортсмены тоже нас сегодня слышат. Вот им повезло, да? И теннис играют как-то веселее и бодрее. И так, баскетбол, я смотрю, тоже очень хорошо получается. Привет вам, ребят. И заходите к нам на детский праздник, если вдруг почувствуете, что пора насладиться хорошим настроением.
4: Но у нас активностей будет намного больше. Прямо сейчас вот все наше поле уже усеяно какими-то классными, яркими локациями. Я сам уже, как, наверное, большой ребенок, хочу все попробовать.
3: Так.
4: У нас, кстати, вход совершенно свободный, да, совершенно бесплатный. Также формат свободного посещения. Можно приехать прямо сейчас и провести весь этот день в воскресенье вместе с нами.
3: Стильный Чебурашка ждет у нас всех на площадке. В очках модный и очень такой дерзкий. Разгуливает по площадке, ждет своих звезд и для фотографии, конечно же, и для активностей. А что это будут за активности, мы вам сегодня расскажем в рамках прямого включения, которое продлится 3 часа. Мы сейчас стартуем и ровно до часу дня ждем вас и ваши семьи.
4: Ждем всех! GB Club 3 года!

0: Русские перцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет хорошо.
3: Прекрасная Мария Краймбрери говорит о том, что все иначе будет зря, если вы сегодня не присоединитесь к нам на суперпраздник. Детский праздник, организованный GB Club.
4: Сегодня мы отмечаем трехлетие этого прекрасного клуба, и ярким, замечательным праздником сегодня будем также в преддверии Международного дня детей, конечно же, продолжать это воскресенье.
3: Ну что, у нас очень много такое прям шоу из мыльных пузырей. Разлетаются эти пузыри по всему центру. Напомним, мы находимся на Fitidio Athletic Center GSO. Вот здесь как раз-таки идет то самое счастье детское. Здесь вы услышите те самые крики. Возможно, кто-то уже соскучился. Если у вас взрослые дети, приходите вспомнить, как это было.
4: А я уже, кстати, успел разведать, у нас будут угощения и, конечно же, большое количество различных зон активности. Я уже, кстати, попробовал чебурашки забить даже гол.
3: Так, и...
4: Получилось!
3: У чебурашки, да?
4: Бить большими ушами этот мяч. Поэтому вот можно, мне кажется, действительно и взрослым даже сегодня принять участие в каких-то зонах активности, но, конечно же, ваши дети сегодня попробуют обязательно что-то новое.
3: Да, друзья, приходите, пожалуйста, особенно с маленькими детками, очень комфортно, потрясающе. Зеленый такой кавер, да, когда можно побегать, мне кажется, и босиком, да, потому что это детство, это счастье, это лето, кстати говоря, друзья, совсем скоро, официально, например, завтра у нас начнется то самое лето, ну и каким образом его встретить, конечно же, вместе с нами, с русскими перцами, с русским радио Кипр.
4: Поэтому сейчас нужно выстроить маршрут вот только в одну точку настроения, ехать к нам на веселые мотивы, на детский смех, на, конечно же, улыбки, которые вас будут встречать именно здесь сотрудники GB Club, да и мы, русские перцы, сегодня вместе с вами будем здесь веселиться.
3: Потрясающие герои ждут каждого ребенка, ну и, конечно же, их родителей. Друзья, мы продолжим наше вещание. Совсем скоро сможем пообщаться с основателями GB Club. Они, конечно же, еще больше расскажут и о празднике, который намечается у нас сегодня. Продлится он до 2 часов включительно, но, может быть, и даже чуточку побольше, если у вас будет прыть и энергия праздновать и отмечать. Но также поделиться информации про летний лагерь.
4: Да, как провести лето вашему ребенку, КВН-лагерь, летний дневной лагерь. Все подробности мы будем сегодня рассказывать в рамках нашего эфира. И, кстати, вы, появившись здесь, на этой замечательной праздничной площадке, сможете пообщаться с сотрудниками GB Club и узнать какие-то подробности.
3: Да, лично узнать команду и кому вы доверяете ребенка. Это, на самом деле, очень важная миссия родителя. Поэтому доброе утро еще разочек. Подъем. Я понимаю, что воскресенье, но время уже хорошее. Самый час присоединиться к нам. GB Club встречает всех и каждого на Fitidio Athletic Center GSO.
4: Вот так начинаем это утро. Веселые старты с русскими перцами и GB Club.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Наговорив лишнего, можно узнать о себе много нового.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр» 255-88-180.

0: твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет. Все
3: Друзья, и снова здравствуйте. Очень доброго утра всем и каждому. Приглашаем, как всегда. Мы уже несколько раз это сделали, но продолжим, потому что праздник у нас сегодня замечательный. На Fitidio Athletic Center GSO. Здесь мы отмечаем и день рождения GB Club, и, конечно же, наступающий Международный день детей. Спасибо большое родителям и бабушкам, и папам. Я видела, что к нам уже все присоединяются потихонечку. Какие замечательные детки прямо сейчас участвуют в различных активностях. А, кстати, что это за активности, мы вам прямо сейчас расскажем при помощи наших сказочных героев. Мы просто словили и немножечко забронировали на несколько минут эфира потрясающих героев. Это Чебурашка. Чебурашка, привет!
4: Привет, привет!
5: И Клоунесса, доброе утро!
6: Доброе утро, привет, ребят!
3: Итак, давайте немножечко познакомимся с вашими станциями активности. Чебурашка, дружочек, расскажи, пожалуйста, детальнее и подробнее про то, чем нужно будет деткам заниматься в зоне, где находится Чебурашка.
4: Но на самом деле я расскажу вам про все зоны. В нашей зоне спортивной детки смогут проверить свою выносливость, свою командную работу и проверить, насколько быстро и умело они справляются со всеми заданиями.
5: Я видел, там есть апельсины. Это будет награда.
4: Это будет на умение быстренько подъехать, своровать апельсинчик и убежать.
5: И быстренько съесть его потом.
3: Своровать апельсинчик.
5: А на Чебурашке-то трудно будет сделать, любители апельсинов.
4: Да, конечно, у нас не все так просто.
3: Так, ну это самый любимый фрукт, да, Чебурашки. И если ты побеждаешь, то, видимо, получаешь. Если ты не побеждаешь, то тоже получаешь, но уже не апельсин, а апельсином.
4: Все получат, что-то обязательно получат.
5: Так, папа, можно участвовать в этом прекрасном развлечении?
4: Нужно участвовать, мамам нужно участвовать, даже бабушкам с дедушками нужно участвовать. Все смогут, и у всех все получится.
5: Здорово! Ну а теперь поинтересуемся у Клоунессы о вашей станции активности. Что же будут ребятишки делать у вас?
6: У нас сегодня немного творческая станция, это музыкальная станция. Мы своими руками сделаем музыкальный инструмент, два в одном, барабан и маракас. С помощью крупы, риса и наклеечек.
5: Так, это такой барабан на палочке.
3: Но
5: получается,
3: это очень,
5: да?
3: Семейный вариант, я так понимаю, из подручных, да, материал, материалов, да. На кухне, любой кухне у нашей прекрасной семьи. Так, там рис, что еще? Я просто уточняю, что прятать.
6: Рис, бусинки, колокольчики маленькие, по палочке, чтобы отбивать ритм по барабану.
3: Суши.
5: Ну и кастрюли, скорее всего, да? Барабанная установка полноценная.
6: Стаканчики, да. И, ну, куча, большой выбор из наклеечек, ленточек, все, что нужно.
4: Все, что у вас есть дома, прячьте, потому что наша клоунесса сможет сделать из всего все, что захотите.
5: А с другой стороны, ребята прямо сегодня уже получат эти инструменты, и с ними могут вот завтра, к примеру, Международный день детей, уже веселить всех окружающих.
3: Отлично, сегодня получат мастер-класс, научат детей, как можно и из чего можно делать свои подручные музыкальные инструменты. Я так вижу, что у нас еще есть и батут, и вот те голубые шарики, я так понимаю, что станция из живописи, правильно?
4: Нет, нет. Это станция научная, научных экспериментов. Они будут вместе с доктором и его помощником делать эксперименты ручками, все чувствовать, все трогать, все сенсорное развитие свое подтягивать. Короче, там будет супер интересно.
5: Но все-таки и станция живописи, рисунков детских у нас тоже есть, да?
6: Да, это желтая станция. Там будут делать сегодня, не знаю, репликации, да.
3: Спасибо большое за такую классную информацию. Мы ждем всех и каждого Fitidio Athletic Center. Друзья, добро пожаловать. И это еще далеко не вся информация. Но мы расскажем вам об этом буквально через пару мгновений.
1: Что слушает страна?

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Русские перцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет хорошо.
3: Друзья, мы официально хотим сообщить о том, что только что прошла та самая церемония открытия. Чебурашка поприветствовал всех гостей замечательного праздника, который организовал для всех нас потрясающий клуб JB Club.
4: С этого момента начинает работать абсолютно все станции активности, поэтому можно уже и угощаться, конечно же, какими-то угощениями и попробовать себя в различных состязаниях с Чебурашкой, с Клоунессой, на творческих станциях. У нас сегодня по-настоящему по-семейному Baby Fest в честь трехлетия JB Club.
3: Ну и, конечно же, отмечаем всем островам, всем городам, всем паркам тот самый потрясающий детский день, международный день детей, который вся планета обычно чествует 1 июня. Ну вот мы накануне начинаем праздновать, а завтра будем продолжать. Потому что я считаю, что наши дети достойны лучших праздников и не только раз в году, но и каждый день. Хотя, наверняка современным детям родители вот эти праздники и устраивают ежедневно. На сегодня вот особенная атмосфера. Правда, хочется всех немножко вытянуть на улицу, прогуляться. Пока еще погода позволяет, да, еще не очень сильно жарко, не очень сильно душно. Все-таки можно выбраться всей семьей. Кстати, родители дорогие, если вдруг вы захотите к нам подойти, поделиться своим фидбэком, рассказать о том, что вам больше сегодня понравилось на празднике, не стесняйтесь, мы здесь до часу дня включительно.
4: Добро пожаловать! У нас здесь очень комфортно. Мне кажется, действительно, лето начинается именно сегодня, а не завтра, потому что у нас здесь даже от жары натянуты тенты, есть вода, есть угощение, есть, конечно же, большое количество различных персонажей, которые будут играть с вашими ребятами.
3: Я уже даже присмотрела пару детишек. Я не трогала. Я просто смотрела. Такие маленькие, такие замечательные, такие они милые, потрясающие. Я просто соскучилась по такому состоянию. У меня просто уже подросток. И вот я с такой вот нежностью наблюдаю, как эти малыши-карандаши бегают, резвятся, хохочут и участвуют так активно в разных активностях, собственно говоря. И разные станции посещают вместе со своими мамами и папами.
4: Поэтому, если вы увидите Иру, прыгающую на батуте, либо просто где-то вот за щечки жмякающих ваших ребятишек, у нас сегодня такое же классное настроение, как у вас. И мы хотим им с удовольствием делиться с каждым, кто сейчас нас слушает на единой частоте 99 FM, кто только едет сюда. Кстати, у нас в наших социальных сетях есть и локация, есть вся информация, и есть уже сторис именно с нашей площадки.
3: Отчитались, показали, похвастались, конечно же, а как иначе? Поэтому ждем, друзья, не стесняйтесь, присоединяйтесь, мы еще здесь долго, мы будем рады всем и каждому. Добро пожаловать!

0: Русские перцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет. Все будет хорошо.
3: А мы тоже решили окунуться немножко в детство. И прямо сейчас находимся на потрясающей станции. Я бы назвала ее ферма, но это не точно. С таким умилением наблюдаю, как детки кормят зайку морковкой. Если можно немножечко прокомментировать, что у нас сегодня здесь за активности и за конкурсы с потрясающими малышами проходят.
4: Доброе утро, здравствуйте. Это интеллектуальная станция. Здесь мы рассуждаем. Ждаем, например, едят ли зайцы бананы или тыкву. Учимся. Сейчас в данный момент мы отправляемся, собственно, в Антарктиду, для того, чтобы узнать, кто там проживает.
5: Ну, не прям по-настоящему в Антарктиду, а вот здесь у нас есть особая станция.
3: Детки, вам понравилось кормить зайку? Понравилось кормить зайку? Да,
5: кивает,
3: ты солнышко.
5: Кивает, да, малыш. Ну, как мы понимаем, это группа сенсорного развития, да, то есть здесь именно все делается ручками, потому что кто-то пытался зайку покормить и баклажаном, и бананом, действительно.
3: А как же разнообразие в меню?
4: Ну, не у нашего зайца, он у нас только морковка питается.
3: Классика.
5: Валерия за традиционных зайцев.
4: Да, исключительно.
3: Так, расскажи, пожалуйста, куда отправляется заяц? Вот по Антарктиде, я смотрю, здесь есть...
4: Не смотри, ты потрогай.
3: Мне потрогать?
5: Ира, попробуй,
4: конечно,
5: да. Потрогай.
4: Ньютоновская жидкость.
3: Ага.
5: Так, ньютоновская жидкость, это называется?
4: Которая сначала жесткая. Берем, смотрите, снег. Она белая-белая, как снег. Даже хрустит, если прислушаться. А потом отпускаем руку, и она стекает, как вода. Как кисель, правда.
3: Как даже какой-то
5: крем. У меня
3: крем.
5: Так обычно, Ира, с мороженым получается.
3: Да-да-да, я вот тоже хотела предсказать. Очень похоже на летнее мороженое. Ну вот, собственно говоря, детки пока экспериментируют, мы не будем им больше мешать. Друзья, мы приглашаем всех и каждого. Сегодня в GBC у нас потрясающий праздник. А это означает, что разные станции активно работают, развивают ваших малышей. И мы даже можем зайти еще вот в очередную станцию, где дети активно рисуют. И во главе с художником профессиональным. Екатерина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Дорогие...
3: Что мы сегодня создаем? Какие шедевры?
6: Мы сегодня делаем очень красивую аппликацию. Это у нас корзина или ваза с цветами.
5: С для мамы, да? Для мамы? Смотри, ромашки.
6: Конечно же, для мамы. Как? Да.
3: Отлично.
7: Зеленые?
8: Да.
3: А какие еще будут цвета? Привет.
8: Один зеленый, а все красные.
3: Красные? Для кого твои цветы?
8: Для мамы.
3: Для мамы, солнышко. Ух, а как
5: ты.
3: Тебя зовут?
8: Тимур,
3: потрясающий.
5: Тимур старается делать корзину цветов для мамы. И у каждой, кто сегодня вот на этой станции сейчас будет присоединяться к нам, а здесь у нас много уже, кстати, участников, они создают, я вижу, разные корзины. Вот познакомимся давай с тобой. Как тебя зовут?
9: Кристина.
5: Кристина, а ты какую корзину делаешь? С какими цветами?
9: С розами.
5: С розами. Ух ты! А для кого?
9: Для моей мамы и для моего папы.
3: Ух ты!
5: Вот это да!
3: Умница-то какая! Маме и папе Кристины передаем отдельный привет. Ваша дочь уже вовсю готовит вам сюрприз. Друзья, присоединяйтесь на площадку, где мы отмечаем трехлетие GB Club и не только. Международный детский день также. Тот самый повод для того, чтобы выбраться всей семьей. Ну а мы продолжим наше вещание уже в следующем часе. А пока напомним локацию. Фитидио Атлетик Центр GSO. Вот отсюда звучат те самые детские радости, крики. И мы, прекрасные русские перцы, а также самые жаркие хиты русского радио Кипр.
5: Ждем всех на Baby Fest, который мы устроили прямо сейчас здесь, Фитидио Атлетик Центр.
0: Реклама на русском.
10: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97 65 38 75. Лента Кипра на сайте и во всем.

0: Вам со мной будет стыдно, но не скучно.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Русские перцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет.
3: Друзья, это снова мы, русские перцы, вещают на всю страну. Сегодня мы собрались в честь потрясающего праздника. GB Club отмечает трехлетие. И, наконец-то, нам удалось все-таки заполучить минутку внимания от партнера GB Club, Ксения Жиглова. Сегодня уже вот готова немножечко рассказать и по программе, и сориентировать про те активности, которые намечаются у GB Club летом. Ксения, очень доброе утро!
4: Доброе утро всем. У нас сегодня очень интересный праздник. Первый Бэби-фест острова. Это у нас фестиваль детского раннего развития. И не только, потому что наши программы идут от 0 до 14 лет. Сегодня у нас представлены основные направления. Есть станция интеллектуальная, сенсорного развития. Представляют нашу методику КИТ, круговой интеллектуальной тренировки. Это очень интересная методика, потому что ребята успевают за час 50, час 30, в зависимости от возраста, пройти все 10 видов интеллекта. Они учатся читать, писать, еще что-то. То есть это полное комплексное такое развитие ребенка.
3: Ух ты, секундочку, так быстро. 10 видов развития интеллекта. Сереж, я тебя туда запишу.
2: Задумался, там 2 максимум мог бы, наверное, пройти, а тут целых 10.
4: Да. Это у нас получается очень творческое, потому что мы знакомимся с великими композиторами, художниками. Правда, настоящие 10 видов интеллекта по методике Тони Бьюзен.
2: Здорово.
3: Классно. Ксения, во-первых, мы хотим вас поздравить. У вас сегодня праздник.
2: 3 года!
3: С днем рождения!
2: С днем рождения, GB Club!
4: Ура! Даже не верится, что уже 3 года. Сегодня как раз смотрим, какие были маленькие малыши, и теперь уже такие взрослые ребята бегают и играют.
2: А вот можем, кстати, немножко даже подвести такие итоги. 3 года. Что за эти 3 года уже было у GB Club?
4: У нас был очень интересный летний лагерь КВН, который в этом году у нас возвращается. Будет новые 5 летних смен летнего лагеря КВН. С Александром Семеновым. Что еще такого интересного? В прошлом году у нас было очень много интересных экскурсий. В этом году у нас тоже будет летний лагерь дневного пребывания. И мы планируем еще более интересные экскурсии на этот год.
3: Какие вы молодцы! Спасибо большое вам за деток, за их счастливое детство. Вы делаете, правда, очень такой весомый труд. И дай бог вам терпения, радости в том числе, да, чтобы это лето вместе с новыми детишками вам тоже принесло очень много интересных событий и ярких эмоций. Давайте еще чуть-чуть подробнее о сегодняшних станциях. Об одной уже рассказали, но помимо всего прочего есть еще и другие.
4: Да, конечно, у нас также есть спортивная станция для того, чтобы ребята успели еще и спортом позаниматься, пока у нас здесь. Особенно такое хорошее солнце сегодня.
2: Да, там тем более такой классный физрук Чебурашка, с которым можно посостязаться и проверить себя, как, к примеру, забить гол, либо проверить баланс.
4: Да, конечно. А еще у нас есть творческая станция. Мы делаем очень красивый подарок для мам сегодня. Насколько я вижу, у нас букет будет идеальный. И еще у нас есть музыкальная станция. Мы создаем свои сегодня музыкальные инструменты, которые ребята смогут забрать домой.
3: Поэтому... Вау!
4: Всех очень-очень ждем сегодня на празднике. Успевайте, заглядывайте. Будет еще много призов и беспроигрышная лотерея.
2: Напомним, что вход совершенно свободный, и формат сегодня посещения также свободный.
3: Добро пожаловать, друзья, в Fitidio Athletic Center. Да, мы находимся именно здесь. Вы услышите нас, кстати говоря. Музыка, детский смех и много-много радости. Вот куда вам нужно отправляться этим воскресным утром. С Ксенией мы еще немножечко побеседуем детальнее про лагеря, потому что это тоже очень важно. Так, и очень актуальный вопрос для всех родителей, куда отправить свое чадо в рамках лета. Ну а пока веселимся, празднуем и танцуем вместе с русским радио Кипр.

0: Русские перцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все хорошо.
3: Друзья, а мы сейчас наконец-то можем пообщаться немножечко с родителями замечательных деток. Так, я буду общаться с папой. Папа Юра, очень доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе.
3: С кем вы пришли сегодня?
4: С супругой и дочерью.
3: А как зовут дочь?
4: Амилия.
5: А сколько Амилии лет уже?
4: 3,5.
5: Ух ты! А что, мы успели уже что-то попробовать?
4: Да, мы сейчас вот паровозик покатали. То есть.
3: И это наконец-то не вы, да, не вашими силами.
4: Да, представьте себе.
5: Не папа был во главе поезда.
3: Выдохнул наконец-то папа. Так, паровозик сделали. А что еще?
4: Ой, развивашки, вот я смотрю, тут развивашки всякие, делали музыкальный инструмент, плюс на другом, что мы делали? А? А, спортивная, точно, я же не спортивный просто.
5: Папа консультируется с мамой, мама, да, конечно, да, же подсказывает.
4: Конечно.
3: Вот так и должна работать настоящая команда семейная.
5: Все по-семейному, да. У нас здесь на Baby Fest, у нас есть еще мама Катя, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: С кем вы сегодня приехали на наш праздник?
6: Я сегодня с сыном. Сына зовут Эрик, и ему 4 годика.
5: Успели тоже что-то уже попробовать, во что-то поиграть, возможно?
3: Что понравилось сыночке-корзиночке?
6: Мы уже попробовали тоже развивашки, музыкальные инструменты, спортивные мероприятия. И сейчас вот они клеят что-то из бумаги и получают за это печать, награду за каждое мероприятие, в котором они участвовали.
3: Так, отлично. Ну, в общем, дети заняты. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт взаимодействия с GBC Club. Вы приводите туда деток, либо, может быть, только впервые узнали о том, что у нас в Лимассоле функционирует такой клуб. Папа Юра?
4: Мы впервые пришли, увидели рекламу в интернете и пришли попробовать посмотреть, что и как.
5: А вы, мама Катя?
6: Я тоже, на самом деле, впервые услышала вот как раз от друзей, от Юры и мамы Амилии. И пока очень хорошее впечатление.
7: Если точно сказать, на русском радио мы услышали эту рекламу.
5: А вот это правильно
3: вот
5: сейчас
3: прозвучало. Вот это сейчас было очень
5: конечно.
3: Хорошо.
5: И кто слышит сейчас нас, приезжайте к нам сюда. Фитизио, Атлетик Центр, мы всех ждем.
3: Мы рассказывали об этом мероприятии целую неделю и очень рады, что вам эта информация оказалась полезной. Вашим детям отличного мероприятия. Папа Юра, можно активно отправлять в паровозик, а самому отдыхать в лаунж-зоне для родителей. Сегодня ваш день. Поздравляем.
4: Спасибо большое.
5: А еще мы напоминаем, что сегодня будет беспроигрышная лотерея для родителей, поэтому можно сегодня будет выиграть даже какой-то подарок.
3: Да, друзья, вот так вот весело у нас сегодня. Присоединяйтесь.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без болей и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем! Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Русские перцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все, все будет хорошо.
3: Друзья, мы продолжаем делиться самой полезной информацией. И нам любезно оказала внимание и время партнер GB Club Ксения Жиглова. Ксения, мы еще раз очень хотим поздравить вас с днем рождения, с трехлетием. Пожелать вам очень много успешных лет работы у нас на острове. Но сейчас хотим особенно с вами обсудить тему лагеря.
4: Да, конечно. В этом году у нас очень удобно, что у нас есть лагеря почти для всех возрастных групп. У нас будет первая группа, начиная от 2 лет и дальше до 15 лет. Ребят, берем мы в лагеря.
3: Ого, 2 лет?
5: От 2 лет уже можно вот так на лето, ну, понятно, там смена, какое-то определенное количество дней, но все же от 2 лет уже отправить в лагерь.
4: Да, конечно. У нас лагеря делятся строго на группы. У нас есть первая группа от 2 до 5 лет. Это в формате полдня или полный день, в зависимости, как вам удобнее, да, что необходимо. Особенно удобно, если детские сады закрываются, потому что в августе мы работаем без выходных, так же, как обычно.
5: Мне, конечно же, как бывшему КВНщику, безумно интересно про лагерь КВН. Расскажите вот подробнее, потому что КВН возвращается на Кипр.
3: В лагерь хочешь, да?
5: Очень.
4: Да, КВН-лагерь у нас в этом году будет снова, он нас возвращается от 8 до 15 лет. Приглашаем всех ребят, которые, может быть, скучают летом, не хотят сидеть в телефонах все лето, или просто родители, которые очень заинтересованы в том, чтобы их ребенок научился говорить спокойно в микрофон и рассказывать всем и шутить. Поэтому очень интересная программа. Каждую неделю у нас заканчивается настоящей игрой КВН, и мы разыгрываем целый кубок.
5: Ух ты! То есть можно будет такой летний кубок GBC забрать в рамках этого лагеря, и у вас же там настоящие профессионалы, участники высшей лиги КВН.
4: Да, конечно, к нам приезжает Александр Семенов. Он как раз уже рвет когти, чтобы попасть к нам на Солнечный остров и повидаться с нашими замечательными ребятами и поставить им самые крутые номера и устроить лучший кубок КВН.
3: Ну, конечно, после этой информации сразу же главный вопрос: куда бежать, кому звонить, куда стучаться?
4: Лучше всего писать либо нам в Инстаграм, либо звонить по WhatsApp или писать туда по телефону +357 96 38 55 77.
5: Ну и, конечно, главный вопрос сейчас у каждого родителя: а мы еще успеваем? Есть ли еще места? Вот когда вот прям можно уже постучаться?
4: Да, конечно, сейчас как раз места у нас расхватывают уже полностью. Сейчас до 1 июня, я с вами поделюсь секретной акцией, у нас остается скидка, и смену можно любую приобрести за 600 евро.
5: Дальше
4: цены поднимутся. Да.
3: Ну, потому что завтра 1 июня, поэтому, друзья,
5: да,
3: успевайте. Даже если вы не планировали, обязательно присоединяйтесь к нам на суперпраздник заодно и за суперскидочкой. Спасибо большое, Ксения. Мы вас дальше не отвлекаем. Это была очень полезная и важная информация. Вам удачи и не только сегодня, но и каждый день в году.
5: И еще раз поздравляем с днем рождения.
4: Спасибо большое.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Русские перцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет. Все будет хорошо.
3: Так, друзья, ну а теперь у нас даже есть такая возможность послушать самый настоящий фидбэк от тех самых тинейджеров, которые тоже сегодня у нас на празднике и заинтересовались лагерями. Итак, давайте познакомимся с нашими потрясающими девушками. Да, как зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Таня.
3: Сколько тебе лет?
4: 13 в этом году.
3: И ты решила, что пора в лагерь?
4: Естественно, да.
3: Так, а ты уже была в лагерях, Танюш?
4: Я была в один раз в лагере, но он был без ночлега, к сожалению. Вот, мне было очень интересно, я классно провела время вместе с моими друзьями.
3: Без ночлега. Лагерь без ночлега.
5: А хотелось бы с ночевкой, ночлег, уют и очаг, скорее всего. Ты сегодня не одна, ты с подругой. Давай знакомиться, как тебя зовут?
6: Сабина.
5: Сабина, сколько тебе лет?
6: 13, ты что?
5: А ты была, кстати, вот тоже в каком-нибудь лагере?
6: Да, была, он тоже был без ночлега и...
3: Без ночевки, девчонки! Да, но вам не понравилось, да?
5: А почему хочется, вот чтобы была ночевка? Вот просто даже интересно.
6: Так как мы с Таней редко видимся, я живу в Лимассоле, она живет в Пее, и поэтому хотелось бы с ней больше времени провести вместе, чтобы мы вместе там, может, жили, там что-то проводили как-то время часто вместе во время...
4: Мне бы очень хотелось, потому что это вечерние тусовки все вместе, это новые знакомства, новые друзья и в целом провести классно все вместе время.
3: Ла-ла, родители знают?
4: Думаю, да.
5: Родители слышат сейчас.
3: И родители рады.
5: И рады, да.
3: Очень сильно.
5: О том, что... Так, где ночлег? А мы знаем, что, кстати, что вот в этих лагерях есть...
3: Ночевка, конечно же.
5: Ночевка, то есть можно отправиться как на дневной лагерь, а также можно и с ночлегом, как вы сказали, будем цитировать тинейджеров.
3: Да, замечательно. Девчонки, вы познакомились, я вот вижу, что вы получили информацию про разные смены. Может быть, уже что-то понравилось? Расскажите, что вам откликается?
4: Мне очень-очень понравилось клуб кладоискателей и финансовая грамотность. Это, я уверена, что поможет как-то больше следить за карманными расходами и меньше тратить на всякую разную...
3: Ты посмотрите, какая доча. То есть она говорит, меньше тратить. Не больше у папы попросить под лучшим предлогом, а меньше тратить денежек. Ну, не дочечка, а просто цветочек. Сабина.
5: А что тебе понравилось и, может быть, уже приглянулось больше всего?
6: Могу сказать, что то же самое, что и Таня, так как я тоже довольно много таки трачу, и хотелось бы меньше, потому что моя мама как бы...
3: Недовольна, да?
5: Какие у нас все-таки золотые тинейджеры, растут и подростки, здорово!
3: Ой, ну что ж, девчонки, я надеюсь, что, может быть, еще какое-то направление в том числе откликнулось, но помимо финансовой грамотности, я так понимаю, что есть, да, вы пришли покаяться, мам, ну вот дай, пожалуйста, денег на карточку, да, еще немножко скинь, потому что не хватает.
4: Также мне очень понравилась космос, командная работа, потому что я уверена, что это для того, чтобы найти больше классных друзей, проще заводить разные новые знакомства. И...
3: А может, потому что ты звезда? Да, подловила.
5: Это намеки на звезды, которые сегодня сияют с нами. Сабина, а тебе?
6: Спорт, я бы сказала спорт, потому что я редко чем-то занимаюсь в таком плане. И мне бы хотелось больше спортом заниматься, найти
3: класс.
6: Каких-то друзей.
3: Какие вы замечательные. Девчонки, но мы желаем, чтобы ваши родители заапрувили все ваши потребности. И, конечно, этим летом, чтобы вы попали в этот лагерь.
5: Все же.
3: В лагерь с ночевкой. Это важно. Спасибо большое, что согласились поделиться с нами вашей информацией, вашими предпочтениями. И, конечно же, пожелаем вам хорошего лета.
4: Спасибо большое вам тоже.

0: «Русские перцы» в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет хорошо.
3: Друзья, мы продолжаем наше прямое включение. Вот только что в рамках праздника детки получили и нашли свои подарки. Самый настоящий клад.
4: Ух ты, большой чемодан подарков. И сейчас счастливые и родители, и дети, кстати, которых у нас здесь на площадке стало уже большое количество.
3: Да, правда, безумно рады, что вы откликнулись на наши анонсы, услышали их и взяли своих деток. И сегодня вместе празднуете такой потрясающий повод, как день рождения GB Club, ну и, конечно же, наступающий Международный день детей. А отдельная благодарность родителям, которые настолько с заботушкой со своими детьми проводят здесь время. Я даже видела папу, который ходил за своим чадом нон-стопом с зонтиком. Вот это охрана, вот это лучший папа на планете. Спасибо большое, папа-зонтик, за такую заботу. Это было идеально. Ну и мамочки, конечно, которые точно так же окружают свое чадо бесконечной заботой. Я вижу, что все проводят время весело и великолепно.
4: А все потому, что лето начинается именно сегодня. Хотя вроде бы и 31 мая, но по-настоящему жарко, весело, интересно, празднично именно здесь у нас на Фитидио Атлетик Центр. Поэтому всех, конечно же, кто уже к нам присоединился, мы поздравляем и с днем рождения GB Club, и с тем, что сегодня Baby Fest удался.
3: Это правда. На самом деле, никоим образом не прощаемся. У нас еще целый час прямого включения, поэтому совсем скоро услышимся в следующем часе и расскажем вам еще больше деталей и подробностей и о празднике, а также лагерях. Очень важная информация для родителей, у кого есть подростки, либо дети, которые бы уже хотели бы отправиться в лагерь. Только сегодня можно получить дополнительную скидку от GB Club. А вот все детали и подробности вы можете узнать от организаторов прямо сейчас.
4: А еще напомню, что подарки еще будут. И, конечно же, беспроигрышная лотерея для всех участников Baby Fest. И вход совершенно свободный.
3: Мы никуда не уходим. Праздник продлится до 2 часов дня. Поэтому, если вы прямо сейчас слышите эту информацию, но почему-то сомневаетесь, приезжайте к нам на замечательную площадку Fitidio Athletic Center GSO.
4: Ждем всех!
5: Снова просидим до ночи. Ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Только наш человек, рассматривая красивую картину, может от восхищения материться.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: только лучшее.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера и стереть.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре полдень.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Детки танцуют, отмечают, а все в честь 3-летия GB Club.
1: Все заняты, все участвуют в активностях, получают подарки. И действительно, мы сейчас наблюдаем вот настоящий флешмоб танцевальный. Большое количество детей, их родители участвуют в бэби-фесте.
0: Да, вот эти звуки, которые наверняка доносятся сквозь наши микрофоны, это то, что происходит сейчас. У вас есть еще возможность присоединиться, поэтому мы, конечно же, приглашаем Fitidio Athletic Center GSO, вот где мы находимся. Здесь танцы, здесь подарки, кстати говоря, клад запрятан где-то рядом с нами. Они потому что наверняка играют с нами в клад.
1: Но мы просто знаем, конечно, мы профессионалы. Мы уже можем найти совершенно любой клад, но действительно впереди еще будет много подарков, беспроигрышная лотерея, целый час еще нашего прямого включения, а праздник продлится до 14:00.
0: Ну а мы готовы тоже танцевать и отмечать 3-летие потрясающего GB Club. Поздравляем с днем рождения! Ура!
1: Ура!

0: танцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все хорошо.
3: Прекрасное воскресное утро. Мы проводим сегодня вместе GB Club. Дело в том, что у ребят день рождения, и вот мы могли наблюдать, как проходят активности, как детки танцуют, веселятся, и как они успешно проходят совершенно разные станции, которые сегодня организовал для них GB Club.
4: Присоединяйтесь к нам, приезжайте к нам на нашу яркую, громкую локацию. Это Fitidio Athletic Center. Всех ждем для того, чтобы присоединиться вот сегодня к этому замечательному празднику и поздравить GB Club. И, конечно же, просто провести здорово воскресенье. Знаешь, Ира, я вот поймал себя на мысли, когда перемещался тоже по различным станциям, которые здесь просто громаднейшее вот количество, как будто я попал в детство. Mm-hmm. Вот то самое, наши любимые, вокруг друзья, детский смех, какие-то вот те активности, знакомые еще с нашего детства, когда ты мячом можешь обойти какие-то фигурки, забить гол, поиграть с чебурашкой, получить за это подарки и сделать еще и классный аппликацию.
3: У меня тут дружочек появился. Привет, дружочек.
5: Привет.
3: Как тебя зовут?
5: Хорошо, меня зовут Чикен Банана.
3: Чикен Банана, вот это, конечно, классный никнейм. Я так понимаю, после этого должна прозвучать информация. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики.
4: И набирай побольше подписчиков.
3: Чикен Банана, тебе здесь вообще нравится?
5: Да.
3: А что тебе больше всего понравилось?
5: Мне нравится спорт больше.
3: А спорт, я вот вижу, что всего. Спорт очень любят мальчики, да, и там какие-то вот невероятные активности. Вижу, что тащат тарелочки, пытаются попасть вот в чебурашку апельсином, бедный чебурашка.
4: Чебурашка стоит на воротах, у него есть, конечно, преимущество, это большие уши. У тебя получилось забить гол чебурашки?
5: Да!
4: Молодец!
3: Ну ты умница просто. Маме твоей огромный привет, оставайся с нами подольше. Да, друзья, ваши дети тоже могут присоединиться, потому что, правда, весело. Это не запланированный выход в эфир, но Chicken Banana любезно посетил нас. Уселся, главное, на мой стул.
4: Какое трио? Русские перцы и Chicken Banana.
3: И вещает на всю страну. Смело, это было смело. Да, помимо всего прочего, друзья, я вижу, что новая смена началась и в художественном отделе, и также на станции научпопа. Вот туда как раз-таки мы тоже все хотим пригласить. Приходите со своими детками, они что-то там смастерят, что-то слепят. В итоге вы получите уйма разных эмоций, а еще самое главное, проведете это время со своей семьей.
4: Ваши дети смогут попробовать что-то новое, ну а вы, конечно, как родители, тоже сегодня полюбуетесь на эти замечательные занятия. И, кстати, абсолютно все еще ждут беспроигрышную лотерею. Будут сегодня подарки. Напоминаем, что вход совершенно свободный. Ждем абсолютно всех.
3: Ну а для тех, у кого дети уже постарше, тинейджеры, приходите обязательно, потому что только сегодня и только на этой площадке вы сможете получить самую детальную информацию про смены лагеря, которые намечаются уже с 30 июня и по 4 августа включительно.
4: Ира, а еще самое приятное, скидку на эти летние лагеря, потому что именно сегодня, до 1 июня, еще можно успеть выгодное предложение получить от GBC.
3: Приглашаем всех и каждого, продолжаем отмечать этот замечательный день.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если самому подобные художества трижды в день ваять некогда, а запрос на полноценное питание имеется, то добро пожаловать в безупречный сервис доставки здоровой еды Milk's Food. Несколько пакетов на выбор по калорийности и составу. Для мясоедов и веганов. Тейк-эвэй и доставка. Безвредные десерты для сладкоежек. Подписывайтесь в Instagram, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Что слушает страна?
2: А ночью на кухне, а на скине туфли, а душе ее.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Чтобы сэкономить время на утренний сон, я завтракаю на ночь.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Русские перцы в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет хорошо.
3: Ну, мы бесконечно, конечно, рады тому празднику, который получился. Правда, очень семейная атмосфера, очень весело, очень много ребятишек, детишек. И это, знаете, еще очень полезно. Вот почему присоединяться к таким праздникам? Энергетика чистая, классная, детская. Я хочу, наконец, пригласить с собой в эфир ту самую Алену, хозяйка Медной горы. Да?
4: Детской Медной горы?
3: Да.
4: Настроение
3: наконец-то
4: детского смеха. Наконец-то
3: мы смогли ее вот немножечко вытянуть к нам в эфир, потому что она бегала, все организовывала. Ален, ну можно выдыхать?
5: Да, конечно, уже практически все готово, но уже все заканчивается. Поэтому очень ждем, еще есть время еще успеть на самое-самое интересное, увлекательное Бэби-фест в этом году.
3: Так, Аленушка, расскажите, пожалуйста, еще подробнее чуточку про лагеря, потому что вы тоже стараетесь, на самом деле, вот этот праздник, это очень много работы для вас, но она на этом не заканчивается, ведь смены, нам уже Ксения любезно рассказала, только-только стартуют. Как проходят дела, как готовитесь, расскажите немножечко подробности.
5: Вы знаете, у нас будет очень много интересных, я бы сказала, звездных гостей. Это полностью будет июль. И сейчас мы ждем первый звездный гость, который к нам приедет. Это Александр Семенов. И вы, наверное, слышали уже лагерь, который КВН в 23-м году. Он произвел большой фурор. И очень многие пожелали, чтобы мы его еще раз провели. И поэтому в этом 26-м году мы возвращаем КВН. И Александр Семенов с нами. Мы очень рады, потому что он сейчас уже совсем звездный, он высшей лиги КВН, они получили уже вторую медаль.
4: Здорово, это у всех будет возможность поучиться у профессионала.
3: Да, мы немножечко прервемся на то, чтобы сверить часы, и сразу же вернемся с деталями и подробностями про лагеря и про летние смены.
6: Что слушает страна?

0: На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русские перцы в твоем городе.
2: Русское радио.
3: Все будет.
2: Все будет. Все будет хорошо.
4: Продолжим делиться деталями и подробностями. Алена Жиглова расскажет нам про лагеря, которые намечаются этим летом. Про КВН уже услышали, и правда, очень-очень интересно и любопытно. Как раз-таки тот самый опыт и публичных выступлений, и прокачка юмора. Это очень весело и для семьи выгодно. Мама, папа, инвестируйте, пожалуйста, в свое хорошее настроение.
5: Тем более есть возможность привезти потом сразу летний кубок GBC. Вот это очень, кстати, классная награда. Все КВНчики всегда мечтали о ней.
6: Ну, еще особенность, потому что у нас 7 дней ни один лагерь не предлагает такого. У нас смена со вторника по вторник. Стартуем 29-го.
5: Ух ты, здорово! Отлично. Так, с ночевкой?
6: Ночевка.
5: Вот, это то, о чем сегодня нам тинейджеры говорили и спрашивали. Вот, пожалуйста, КВН, мне кажется, как раз для ребят, которые вот могут так поехать, повеселиться, научиться шутить и здорово провести время.
4: А по локации, куда отправляются дети, где они будут находиться?
6: Это будут горы. Мы будем ходить еще и по горам. У нас будут пленэры на горах. Мы будем рисовать. Там такая программа. Мне самой хочется.
4: Тогда рассказывайте. Мы хотим детали и подробности. Тем более, что только сегодня можно получить дополнительную скидку, да? Но оффер заканчивается сегодня.
6: Ну, мне еще хочется очень много рассказать о том, что у нас не только лагерь КВН в горах, есть сумасшедшие вечера и дискотеки под звездным небом, но еще будет лагерь для нас, лагерь дневного пребывания, который заканчивается в 6 часов. Уважаемые родители, вы можете не переживать, если у вас закрылся садик, школа, приходите к нам, и ребенок всегда проведет с пользой. И, конечно же, данный лагерь у нас будет отмечен очень интересной программой. Это развитие личности. Вот здесь мы подумаем, кто мы, где мы в этом мире. И каждый ребенок научится ощущать свое «я». Я считаю, это просто бесценный опыт лета.
5: Мы уже слышали, это возраст от 2 лет, да? То есть уже можно в этом лагере принимать участие, приводить своих детей. А локация также, где будет происходить? Это в стенах GBC или какая-то определенная локация?
6: Ну, вообще, развитие личности – это, конечно, с 4,5.
5: От 4,5, да?
6: Да, от 10 лет. И это будет на локации GBC Club. Это будет наша локация GBC, которая находится на Туристерии напротив моря. Шикарный вид. И там же будет проходить йога на море. И поэтому это будет такой еще дополнительный спортивный момент в этом лагере, помимо развития личности. Также у нас для малышей, которые вы говорили, конечно же, есть лагерь с 2,5 до 4,5. Они с удовольствием проведут время с пользой у нас и научатся логаритмике и бэби-английскому. И все это включено в программу лагеря. Ждем вас всех, и цены у нас самые маленькие, 200 и 300 евро. Всего неделя, и ваш ребенок заряжен позитивом на всю, на следующий учебный год.
5: Здорово!
4: Я даже назову ее «Мама острова»,
5: да,
4: Алена.
5: Да.
4: «Мама Алена». Вот так она вещает вместе со своим партнером Ксенией Жигловой. Я так понимаю, что вы уже готовы, заряжены?
7: Да, конечно, у нас уже полностью идут финальные приготовления, все программы прописаны, и я отвечаю у нас за подготовку экскурсий, поэтому там у нас тоже подготовка идет полным ходом.
5: Мы поражаемся, насколько вы любите детей, насколько вы любите свое дело, потому что вот завтра у вас уже начинается новый этап, а сегодня вы устроили настоящий бэби-фест, где встретились семьи, привели своих детей, радуются, играют, и вы при этом тоже участвуете. Я видел, как в каждой локации вы еще успели побывать и тоже принимать участие.
4: И познакомиться с детишками. Спасибо вам большое еще разочек за ту работу, которую вы проделываете, за то, как инвестируете в наше будущее, в наших детей. Ну и, конечно же, давайте все вместе, ребят, у GBA Club сегодня день рождения.
5: Три года!
4: Давайте вместе прокричим эту фразу, да? С днем рождения! Если все готовы, то 3, 2, 1...
3: С днем рождения!

0: «Русские перцы» в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет. Все будет хорошо.
3: Как всегда, отправляем самые жаркие приветы нашим дорогим радиослушателям. И да, это отличная идея — организовать праздник, пригласить русское радио. И тогда все точно будет очень хорошо.
4: Как и сегодня на нашем бэйби-фесте, который, кстати, продолжается. Еще есть время, и вы можете успеть приехать еще, насладиться этими зонами, активностями, принимать участие и, конечно же, повеселиться вместе с GB Club.
3: Мы даже встретили нашего потрясающего фаната. Тимофей, привет!
5: Привет!
3: Ты захотел рассказать немножко нам про праздник и даже позвал своих друзей, но они почему-то застеснялись. Ну, вот как мы обычно делаем это в эфире, но теперь это мы можем сделать прямо на площадке. Передавай им привет.
5: Привет.
4: Как зовут? Как зовут друзей?
5: Арсений и Тёма.
3: Арсений и Тёма, если вдруг вы захотите к нам присоединиться, то тут буквально 10 шагов. Ну а пока, Тимофей, расскажи, пожалуйста, что же тебе сегодня понравилось на празднике GB Club Baby Fest?
5: Мне больше понравилось рисовать.
4: А что ты нарисовал?
5: Ну, мы клеили, и я склеила цветочек такой, и получилась ваза, на ней динозавры, и нарисовал динозавра, которого недавно узнал.
4: Здорово.
5: Гибрид.
4: Ты любишь динозавров, да?
3: Расскажи про свое хобби.
5: А что это такое хобби?
4: Динозавр, вот хобби.
3: Чем ты увлекаешься? Вот ты мое солнышко. Чем ты увлекаешься? Ты же любишь динозавров и очень много о них знаешь. А можешь и с нами поделиться этой информацией?
5: Да. Мы с динозаврами одна волна.
4: Так, они тебе очень нравятся, да?
5: Да. Динозавры — это еще птицы.
3: Ага. А ты вот, если вот у тебя был выбор, каким бы динозавром был бы ты сам?
5: Я бы сам хотел бы быть там каким бы нибудь Индоминус Рексом.
4: Ух ты!
3: Тирексом?
5: Индоминус Рексом.
3: А, так, тот, который дружелюбный.
4: Это что-то, Ира, мы не знаем про это еще.
5: Индоминус Рекс — это хищный динозавр, гибрид из мира юрского периода.
4: Ух ты,
3: а Тирекс же самый сильный. Не хочешь быть самым сильным?
5: Мне Индоминус Рекс был еще сильнее. И это проект, который убивается ради удовольствия.
3: Ух ты! Так, вот сейчас
4: такие
3: было
4: серьезные
3: страшно.
4: Подробности, конечно же.
3: Сейчас было очень страшно.
4: Вот твоим знанием. Молодец. Мы, кстати, знаем, что ты хочешь вот в будущем стать инженером, прям генетически восстанавливать, возрождать динозавров и устроить свой динопарк. Это правда?
5: Да. Я еще хочу сделать много гибридов, которых сам знаю и которых сам выдумал.
3: Вау! Слушай, ну мы надеемся, что у тебя все обязательно случится и получится. Так, мы знаем, что ты слушаешь русское радио.
5: Да.
3: А кто у тебя самый любимый ведущий на русском радио?
5: Вы.
3: Дай пять. Дох ты наш дружочек. Спасибо тебе большое. Отпускаем к маме. И, конечно же, услышимся на волнах русского радио. Ты помнишь, какая у нас частота FM?
5: 99 FM.
4: Абсолютно верно. Правильно. Желаем тебе хорошего и классного дня.
3: Спасибо большое тебе за эту компанию.

0: «Русские перцы» в твоем городе.
1: Русское радио.
2: Все будет.
1: Все будет. Все будет хорошо.
3: Друзья, по-моему, у нас получился очень классный, яркий праздник. И GB Club, огромное спасибо. И у нас даже вот есть вот прекрасные персонажи.
4: Так, настоящие герои этого дня.
3: Чебурашка, дружочек, мы уже знакомы. Привет, привет. И...
5: Меня зовут Екатерина.
3: А вы...
5: Я педагог.
3: А, просто
4: так,
3: педагог.
4: А сегодня вы на какой были зоне активности и вот занимались с ребятами?
5: Я проводила спортивные соревнования для ребят, поэтому ребята были заряжены, спортом подкачаны и проходили просто потрясающие эстафеты, чтобы у них поднималась энергия для того, чтобы делать творческие занятия.
3: А я вижу, что в припрыжку, без одышки и с улыбкой на лице спортивная секция представлена во всей красе. Вот как-то так еще.
4: Продолжаем знакомиться с командой GBC. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Ольга.
4: Расскажите о себе, конечно же, чем вы занимаетесь в GBC и сегодня на какой локации, зоне активности вы принимали участие?
6: Я помогаю в GBC Club проводить занятия по круговой интеллектуальной тренировке вместе с детьми. И сегодня я участвовала в... Была на станции... Интеллектуальная тренировка.
4: Сенсорная группа,
3: отлично.
4: Да,
3: которая,
6: да? Мы пробовали, мы были на Северном полюсе, ковырялись в ньютоновской жидкости.
3: Мы тоже, кстати, это попробовали вместе с вами. Спасибо за то, что разрешили.
4: Здорово, да.
3: У нас еще есть коллеги, которых мы пока не слышали в эфире. Давайте познакомимся с вами. Марина, вы у нас отвечали за...
7: Я за аппликацию. Сегодня мы делали подарок для мамы. Большой набор цветов.
3: Да, те самые цветы, о которых рассказывали детки. И потрясающая Эльвира. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Вы отвечали, судя по всему, за лотерею.
8: Я администратор, отвечаю за все. И за лотерею
4: вот
8: тоже.
4: Вот правильно, правильно сейчас
3: сказано. И за нас
4: сказано.
3: Тоже в том числе. Дорогая команда GBC, спасибо вам большое за тот праздник, который вы устроили для всех деток. И, конечно же, вам отличного лета. Пусть все смены пройдут легко, ярко и великолепно. Ура!
4: И еще раз
3: ура!
4: Поздравляем вас
3: спасибо
4: с трехлетием!
3: Ура, ура, ура, ура! Друзья, ну а мы с вами услышимся уже во вторник, потому что завтра, напоминаем, выходной. Русские перцы будут отсыпаться, восстанавливаться для того, чтобы вернуться в эфир и подарить вам то самое хорошее настроение.
4: Как всегда, на единой частоте 99 FM в 7 утра русские перцы разбудят весь остров.
3: Ну а на этом, друзья, мы с вами попрощаемся. И помните, что с русским радио все всегда будет хорошо!
0: Реклама на русском.
9: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
10: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
11: Представляешь, Маринка бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 алмазных диска для какой-то там болгарки.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Volt и Foodie.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Улыбается она. Люди, поглядите на нее. Ты выйди замуж и страдай, как все нормальные люди.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи. Тонет такси где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Все, что женщина прощает, она тебе еще припомнит.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Нормальчика.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Зиверт, газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента
2: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
3: Только девушка в первый день диеты подходит к зеркалу и смотрит, насколько она похудела.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 14.30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Русское радио.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Самые умные девочки на дискотеке высматривают мальчиков, которые совсем плохо танцуют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Bolt, Wolt, Foodie.
3: Умная женщина никогда не повторяет глупости. Она способна придумывать новые.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без болей и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если самому подобные художества трижды в день ваять некогда, а запрос на полноценное питание имеется, то добро пожаловать в безупречный сервис доставки здоровой еды Milts Food. Несколько пакетов на выбор по калорийности и составу. Для мясоедов и веганов. Тейк-эвэй и доставка. Безвредные десерты для сладкоежек. Подписывайтесь в Instagram, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: весна. Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Она сказала: не знаю, кофе на ночь хорошо ли это. Я говорю: ну, пожалуйста, ну, у меня уже полгода кофе не было.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Русское радио Кипр. Родные нулевые.

0: Рекорд Супер Диджей. Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Поставь на аватарку фото с паспорта. Потеряй друзей.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Родные нулевые. Родные нулевые на русском радио «Кипр».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумаешь.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще не наказан.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без болей и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем! Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Чтобы кот не гадил в тапки, купите ему сапоги, шпагу и шляпу.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Новая песня на русском.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Русское радио.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни, в жизни.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Прежде чем называть женщину зайкой, подумай, хватит ли у тебя капусты, не подведет ли, так сказать, морковка.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология рекомендует каждый прием пищи составлять не только с точки зрения баланса и калорийности, но и с упором на вкус и цвет. Еда на тарелке должна быть цветовым колесом, причем 50% порции желательно создать из зелени и свежих овощей. Так на блюде единовременно могут составлять полезную гармонию. Разных оттенков листья зелени, красный лук, рыжая морковка, фиолетовый баклажан. Но и этот критерий не финальный. В еде обязательно присутствие горьковатого привкуса. Редиса, рукколы, листьев одуванчика, легких приправ. Если самому подобные художества трижды в день ваять некогда, а запрос на полноценное питание имеется, то добро пожаловать в безупречный сервис доставки здоровой еды Milts Food. Несколько пакетов на выбор по калорийности и составу для мясоедов и веганов. Тейк-эвэй и доставка. Безвредные десерты для сладкоежек. Подписывайтесь в Instagram, наслаждайтесь жизнью и помните, в жизни всегда есть место выбору.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: А по-настоящему веселые люди могут танцевать даже под аудиокнигу. Главное погромче включить.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

sugar. На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: хотел браться. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 22 часа.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: I present to you new music show
1: на русском радио Кипр.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
9: My name is Benson Boone.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, y'all. This is Rosalia.
2: Hey, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys. It's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Boudzikas.
10: New Music Show.
0: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς.

на Кипре 23.30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах.

0: подожди.
1: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.